ведь ваши манеры, так штубок за низший кляс. Ада, то не выпада, где выхование, где углада. Тем, кто бы тем, молжейством, ушей снимать хотел, вот и годню...

Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да,